0: Столетие е там, Кирси ти. Радио Гранд. Твои най-любши хити.
1: Дима! Носа!